0: шахматной доске. Ступайте!
1: Опять под это дьявольский огонь!
2: Храбрей, храбрей, мальчик! Таково ремесло солдата!
0: Калинкур, Бертье!